0: Десятки людей постраждали, серед них місцеві та рятувальники. Прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ були на місці. Всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару і пожежі, і щоб допомогти людям.
1: रूसी मिसाइलें और ड्रोन लगातार अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन एंटी मिसाइल सिस्टम न होने से यूक्रेन इन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।